Ане, ай воде, ай коню, ай, ай прыгуша. Ай прыгуша, сяну тимана. А всем день ради. Субатакон, такон, такон. Эки ханумон секин лей.